0: Гаджеты.
1: Если вам кажется, что ваш ребенок зависит от гаджетов, то столичные медики рекомендуют не спешить с выводами. По словам экспертов, с помощью гаджетов дети пытаются справиться с перегрузкой, тревогой и проблемами в школе или общении. Поэтому прежде всего нужно узнать у вашего ребенка, что именно он получает от телефона. Отдых, общение, уход от тревоги или способ справиться с перегрузкой. Ну и, конечно, не лишним будет создать единые правила для всей семьи. Например, не брать телефоны за стол во время ужина. Так ребенок видит, что ограничения касаются не только его, а всех. Также важно говорить без упреков, заранее обсуждать лимиты и предлагать замену экрану. Совместные занятия, домашние обязанности, хобби или прогулки. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Современное человечество продолжает изучать загадки и тайны древних цивилизаций, пытаясь понять, что же привело к их падению. Допустим, недавно группа международных ученых провела масштабные исследования и изучила донные отложения озера Лагуна Ицан рядом с древним городом Ицан. И пришли к выводу, что одной из ключевых причин упадка цивилизации майя могла стать засуха. Эксперты считают, что нехватка воды в одних зонах привела к падению урожая, росту конфликтов и разрушению торговых связей между городами. Что ж, мы надеемся, что наши современники все же смогут учиться на ошибках предшественников и постараются бережнее относиться к планете. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006.
1: Justin Timberlake and Timbaland.

0: здоровья.
1: От качества и продолжительности сна напрямую зависит состояние нашего здоровья. Однако раньше считалось, что негативные последствия для организма проявляются только при недосыпании. Но недавние исследования ученых из американского Техаса показали, что вредным может быть и слишком долгий сон. Исследователи изучили сон почти 2000 добровольцев, и выяснилось, что мозг спящих по 9-10 часов в сутки работал хуже, чем у тех, кто спал 7-8 часов. В частности, снижались показатели памяти, исполнительности и зрительных навыков, а также общего самочувствия. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: здоровья.
1: Врачи постоянно напоминают, правильное питание – залог крепкого здоровья. Однако не все люди этому правилу придерживаются, считая, что овощи – это невкусно. Тем временем американские ученые провели исследование и выяснили, что добавление в диету арбуза позволяет улучшить состояние сердца. В рамках исследования они сравнили общее состояние тех, кто ежедневно съедает ломтик сладкой ягоды, и тех, кто не употребляет ее от слова совсем. Поскольку любители полакомиться арбузом съедают больше пищевых волокон, магния, калия, витамина С и витамина А, то они реже обращают внимание на сладости и жареную пищу. И именно у этих людей сердечно-сосудистая система находится в более лучшем состоянии, в отличие от остальных. Так что для счастливой и здоровой жизни не забывайте лакомиться арбузом. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: А 7.00 в Москве. Здрасте, Адамов и Терешкова. Утреннее шоу «Будить Айлиш» радио Хит ФМ.
1: Здрасте, Адамов и Терешкова, радио Хит ФМ. Всем приветики.
0: Здесь.
1: Всем доброе утро. У нас сегодня вторник, 5 мая. Классная погодка, шикарное настроение и прикольные праздники можно отметить, если очень-очень хочется. Знаешь,
0: так.
1: Бывает так, особенно у девушек. Просыпаешься рано утром и такая грустненько как-то. Вот как-то очень грустненько. Вот хочется другого настроения. И тут оп, наши праздники. И все меняется.
0: Ты так себе это представляешь?
1: Ну, где-то так, да.
0: Интересно.
1: Сегодня
0: так.
1: День принцесс.
0: День принцесс,
1: как
0: прекрасно.
1: Как раз для девчуль, для наших. Все мы принцессы, поздравляем. А еще сегодня Международный день общения.
0: Международный? А что так пафосно-то? День общения.
1: А мне нравится. Это, знаешь, это так кричат все экстраверты, которые любят общаться, а все интроверты такие, пу-пу-пу, где бы спрятаться?
0: Экстраверты есть еще. А, ну да, вот ты про них сказала.
1: Вот про них я и сказала. Какой у нас план на этот час?
0: Так, подушка-умнушка появилась, расскажу подробности в этом часе. Обязательно, чтобы мы, знаете ли, спали как надо.
1: Как надо, да.
0: А еще расскажу про УБЭ.
1: Что?
0: УБЭ.
1: Что это?
0: Ну, вот я расскажу.
1: Хорошо. Ну, заинтриговал.
0: УБЭ, вот. Я пока еще сам не привык, как это называть, но называется вроде, может быть, УБЭ, но вообще мне нравится УБЭ.
1: На каком-то таком языке, как будто бы сказал.
0: Причем на русском.
1: Да?
0: Да.
1: Ого.
0: Так, что еще значит? Двигай лопас в этом часе, наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем мощнейшие, крутейшие, вкуснейшие, шикарные. Гордейшие призы от радио Хит ФМ.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Это вот такой план Барбаросса.
1: Адам Потерякова здесь вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.08 в Москве. Всем приветики.
2: Так, на одной из выставок с гаджетами на днях представили подушку, которая следит за вашим сном прямо ночью. То есть, грубо говоря, которая сама решает, когда вас будить. Вот. Встроенные сенсоры анализируют движение и фазы отдыха, чтобы понять, в какой момент вы находитесь в легкой фазе сна. Что это такое? Это когда вы уже приближены к тому, чтобы проснуться.
1: Все слышите, но вроде бы как спите.
2: Да, так, звонок вроде в дверь есть, но ощущение, как будто бы это во сне кто-то звонит.
1: Да-да-да.
2: Такой, да кто? Вот, вот это вот. Вместо обычного будильника она мягонько будет вас в этот период. Так что утро начнется без ощущения разбитости. Не вот это вот пам! И ты такой, да в смысле? Вот.
1: Ну, тут, я думаю, надо аккуратнее с этой подушечкой. Она же может и обидеться, и сделать что-нибудь да назло.
2: Не, она может просто...
1: Не помял ты ее с двух сторон, не перевернул на другую сторону.
2: Да, и еще смотри момент какой. Она ловит... Я вот когда сплю, ну, какой нормальный человек... Вот мы с тобой во сколько? В 5 утра просыпаемся.
1: Да.
2: Какой нормальный человек в 5 утра в легкой фазе сна находится? Ну, если это не алкоголик, вот. То есть, соответственно, ты так при чуть-чуть глазки... Она так думает. В 5 утра мы очень в глубокой фазе. И нас очень... Сегодня, чтобы ты понимала, будильник звонил и играла мелодия до 6 утра, а мне снилось, что я на машине еду и слушаю эту песню, понимаешь? Я проснулся почти в 6 утра.
1: Ну, мы с тобой люди другие, да, иные.
2: Да,
1: нам нужна другая про-версия этой подушки.
2: Нам нужна такая жесткая версия, чтобы из самой глубокой фазы достала нас. Смотри дальше.
1: Нам нужна подушка-работяга.
2: Стоимость такой подушки... Сейчас я скажу цену, и ты такая: нам это не надо. 33 тысячи рублей.
1: Нам это не надо.
2: Нам одеяло даже такое не надо.
0: На радио Хит FM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Звук — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро.
2: Привет, спортсмены. Делаем зарядку. Сегодня у нас упражнение называется «Качка».
1: Качка. Стоим
2: одной ногой на возвышенность, на платформу боссу, например, как я. Стоим прямо, ноги чуть шире плечи, таз чуть назад. Начинаем делать перекат в одну сторону. Одна нога прямая, другая согнута так, чтобы бедро стало параллельным полу. И тут задерживаемся на пару секунд. Затем либо выпрямляем ноги и делаем в другую сторону, либо мягко перекатываемся сразу. В другую сторону.
1: Мне вот, я сейчас представил, что корабль. Вот эти, знаешь, есть видео, где люди крабов там собирают, вот это все. Прям там сумасшедший дом какой-то творится, да, когда особенно прям корабль трясет сильно. И вот ты в этот момент вот с этим упражнением. А тут качка у нас, ребята, качка. Все на палубу, качка.
2: Да-да-да, может быть, в руках моих сети, понимаешь, я оттуда как раз достаю этих крабов.
1: Нет, ты просто из одной сетки в другую перекладываешь их вручную.
2: Не, или, знаешь, просто собираю сетки и обратно в море выбрасываю.
1: Не, ну тогда взмахи рукой должны быть. Так сетки не выкидывают никто. Так из одной ванночки в другую, из одного ведерка раков перекладывают в тарелку.
2: Может быть и такое. Вот.
1: Ребят, заходите к нам в мессенджер Макс, в группу Hit FM. Там посмотрите, как делать это упражнение. Также, кстати, можно посмотреть еще и в нашей группе Hit FM ВКонтакте. Ну а если вам еще и музыка нужна, видите ли, вот для ваших тренировок.
2: Много музыки.
1: Еще и много музыки. Вот, и да, еще знаете что? Еще и разной музыки. Вот, то милости просим на сайт hitfm.ru. Там есть онлайн радиостанция «Двигай Лопес», вот, и там специально для вас мы собрали самый крутой плейлист. Настолько крутой, что вот один из треков мы дернули оттуда, и вот как вы представьте, как можно, вот представьте на секунду, можно ли тренироваться с утра пораньше под Pink Floyd?
2: Можно, можно!
1: Вот прямо сейчас вы и поймете как, потому что я скажу это вслух. Pink Floyd на радио Hit FM.
2: Зарядка начинается.
0: «Двигай Лопес» на Hit FM.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 8, ясно. Днем в Москве синоптики обещают до 25 градусов тепла, солнечную погоду. Вечером будет плюс 18, комфортно и без осадков. New truck.

0: Знаешь, какую закономерность я заметила, Адамов? Вот люди, которые не очень поют, ну, у которых, ну, практически нет слуха.
1: Не умеют, да, петь.
0: Вообще не умеют.
1: Так.
0: Они вот на каких-нибудь вечеринках, на каких-нибудь встречах, где можно, скажем так, подпеть, они поют громче всех.
1: А это знаешь, как в моменте, вот, он никогда не пел в караоке, например, говоришь, а у тебя есть... Ты тоже в таком же веселом состоянии говоришь, а у тебя есть голос, и все. Лепс, все подряд идет. И в
0: какой-то... Нет, они начинают, понимаешь, петь все время, и ты такой думаешь, ну как вот не обидеть человека и сказать, что не надо?
1: Как не обидеть Мадонну и сказать, не надо петь ему, ее, пожалуйста.
0: Да-да-да. Ну и тут, конечно, обычно люди, которые умеют петь, и хорошо у них получается, они все-таки скромненькие, сидят где-нибудь в уголочке и говорят, не-не-не, пая, не-не.
1: А ты давно была в караоке?
0: Ну, может быть, пару лет назад.
1: Я просто как-то раз вот не так давно попал и обнаружил совершенно крутейшую опцию там. То есть там есть человек...
0: Беруши?
1: Нет. Охрана. Там есть человек, который очень хорошо поет, и когда видишь, что человек ужасно поет, он подхватывает и выравнивает.
0: Да,
1: чтобы посетители с ума не сошли.
0: Это идеально.
1: Хочется сказать, где вы раньше были, когда я еще верил в караоке?
0: Наших слушателей в наших играх не подменить, они реально звонят, дозваниваются и забирают свои подарки.
1: Ребята, давайте играть в IQ Battle. Прямо сейчас звоните к нам в студию по короткому номеру звездочка 107.4. Этот номер только для мобильных. Вот, звонки абсолютно бесплатные. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Дети Алиш» на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи город Альметьевск. Лейла, здравствуй.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Лейла, как настроение, как бодрость духа с утра пораньше?
2: Ой, все отлично. Отвела детей в садик.
1: Прекрасно.
0: Счастливая мама.
1: Счастливая мама.
0: Теперь время для себя, Лейла.
1: Да, совершенно верно. Так, против тебя Артур из Москвы. Артур, привет.
0: Артурё.
1: Артур сорвался. Ничего страшного. Лейла, давай, знаешь, как поиграем. Вот, скажи мне вот такую вещь. Ты замужем? Нескромный вопрос задам тебе.
2: Замужем, да.
1: Замужем. Как зовут муженька?
2: Рамиль.
1: Рамиль. Сколько лет Рамилю?
2: 32.
1: 32. Вот смотри, запомни эту цифру. И мы сейчас зададим тебе вопрос. Если ты накидаешь на этот вопрос 32 ответа, тогда приз твой. Мы тебе, естественно, помогать будем. Готова в такую аферу вписаться? Поехали на старт. Внимание, марш. Итак, вопрос такой. А что может быть прозрачным? Поехали.
2: Так. Вода, стекло, окно, дверь.
1: Быстрей.
2: Воздух.
0: Пакет. Пленка.
2: Алмаз, пленка.
1: Пакет.
2: Целлофан, пластик.
1: Платье.
2: Акрил, хрусталь.
1: Стакан. Так.
2: Капля, очки, линзы.
1: Быстрей, быстрей.
2: Ткань какая-нибудь.
0: Скотч.
1: Скотч.
2: Скотч.
0: Клей.
2: Акрил, клей. Квар.
0: Глаз.
1: Стеклянный глаз.
0: Стоп, стоп.
1: Слушайте, ну, 28 ответов. Я думаю, что в принципе...
0: Но она была близка.
1: Конечно.
0: Давай отдадим подарок.
1: Да, Лейла, все, поздравляем тебя.
0: Молодец!
1: Наш фирменный, шикарный, роскошный дождевик от радио Хит FM улетает тебе в Альметьевск. Будешь ходить, щеголять, модно, стильно, красиво. В общем, все как обычно. И, конечно же, вспоминай нас и игру IQ Battle, в которой ты его получила. Поздравляем тебя.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуае. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.44 в Москве. Всем доброе утро.
1: Обе.
0: Ну, начинается.
1: Обе.
0: Ты опять слова повторяешь. Что это? Ты какой-то шифр?
1: Обе. Я не могу начать разговаривать. Ладно, это
0: пароль?
1: Это новый овощ. Речь
0: что?
1: Идет, да, на Филиппинах вывели такой картофель, убе называется. По вкусу, сейчас вот будет сон при температуре 40. Значит, по вкусу он напоминает, у меня же голова заболела.
0: Землянику?
1: Смесь ванили, фисташек и белого шоколада с нежным ореховым послевкусием. Вот так.
0: Это интересно, как-то у них получилось такое сделать.
1: Цвет у него такой приятный, неоновый, такой, знаешь, свеколочку чем-то напоминает.
0: Может, это какой-то новый батат?
1: По длине, как батат.
0: Во!
1: Вот, ну это картофель, батат же тоже картофель.
0: Ну да.
1: Вот. Значит, вот этот неоновый цвет он получил благодаря антоцианам, как я ему перенялся сейчас. Вот, это как в чернике, если что, если вы не знали, мои хорошие.
0: А я-то знал.
1: Вот. В общем, богат антиоксидантами, которые помогают организму бороться со стрессом и замедляют старение. Плюс там куча витаминов А и С.
0: И стоит 100 миллионов рублей.
1: Кстати, цены нет. Написано только то, что рестораны по всему миру начали его тыкать везде. В пончики, блины, латы. В латы картошку, что? Вот.
0: Все, да.
1: Мне вот что интересно. Ну, понятное дело, что это 100% натуральный продукт, но почему нигде нет информации о калорийности? Мы обожглись с вами так об авокадо.
0: Да.
1: Вот, если что. Если вы забыли. Вот, напомню.
0: Калорийное, да, оно очень?
1: Как авокадо?
0: Ага.
1: Он очень калорийный. Но
0: мне нравится, жиры. Когда ты говоришь авокадо.
1: Нравится, когда я такой, да? Неграмотный.
0: Да.
1: Ну, в общем.
0: Авокадошка.
1: В общем, ребята, запомните. Убэ.
0: Убэ. Все.
1: Убэ.
0: Запомнили, зафиксировали, не будем покупать.
1: Будет день.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио «Хит ФМ». Та-да-да-да-дам, та-да-дам, там-там-там.
1: То есть, ты представляешь, что мы вот те бабушки, которые открывают вот ставни.
0: Конечно.
1: И такие, вот сейчас мы вам расскажем.
0: Вот будете плохо себя вести, закроем ставни, напишем «Вас много, мы одни».
1: Да-да-да. Не, ни в коем случае так не сделаем. Мы сделаем все, чтобы наш слушатель, он был в теме, он был бодр,
0: весел. Настроение 100%,
1: тем более, что вот реально прям погода располагает к этому прекрасному, шикарному настроению. Дарите и себе, и близким, и всем-всем-всем.
0: Я вообще считаю так, если ваше утро начинается с кофе, а не с нас, зачем это все тогда?
1: Сегодня,
0: зачем такие утры?
1: Между прочим, есть день рождения у одного известного голливудского актера. Я к нему отношусь очень положительно. Вот знаешь, не раздражает, уже хорошо. Генри Кавилл. Ну, ты знаешь, да, это же наш Супермен.
0: Слушай, самая крутая...
1: Ведьмак, которого сместили.
0: А Супермена не сместили.
1: По-моему, он последний Супермен. Ну, по крайней мере, последний.
0: Слушайте, но он шикарен. Я, правда, скажу честно, я не особо понял его роль там, в фильме, но визуально он шикарен в «Неджентльменских делах» Гая Ричи.
1: Я вот не знаю, почему его до сих пор не взяли Бондом, потому что у него прям идеальное лицо и вообще вся фигура, все его тело он прям подходит для...
0: И какой из него Бонд, я тебя умоляю?
1: А лицо?
0: Что лицо?
1: Аристократа. У него лицо аристократа.
0: Аристократа? Ты бороду чуть-чуть щетину ему накинь, и сразу из аристократа просто в хулигана превращается человек. Да куда ему Бонда?
1: Главное, красивый, следит за собой. Мы вас к этому тоже призываем. Будьте как Генри Кавилл, и все. И все девчонки будут у ваших
0: Гена
1: ног.
0: Гена Кавиллов, с днем рождения.
1: Гена, I love you.
0: I love you, Гена. Вот.
1: Что у нас в этом часе?
0: Расскажу о возвращении легенды, раз уж заговорили про кино. Это кино-легенда. Причем я вам скажу так, легенда. Прям легенда. Вот. Поговорим про пёселей. И футбол одновременно. Вот. Что еще? Хит-гайд будет в этом часе. Ну и, конечно же, мне голосовым проще в этом
1: часе.
0: Нет, без ЖЖ. Просто мне голосовым проще.
1: Да, наша любимая игрушка с вашими голосовыми сообщениями.
0: Да, вот такой вот план действий на ближайший час.
1: Адамов, Терешкова здесь вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: Hit FM. 8:09 в Москве. Всем доброе утро.
1: Такой вздох был, конечно.
0: Серьезный.
1: Серьезный, да, ребят. Потому что серьезные вещи сейчас буду рассказывать. Джанго возвращается.
0: Освобожденный?
1: Он сам.
0: Ничего
1: без шуток
0: себе.
1: Сейчас говорю. Вот, культовый вестерн Квентина Тарантино получит сиквел-кроссовер. Знаешь, с кем?
0: С кем?
1: С Зорро.
0: А вот это ты зря добавил.
1: Почему?
0: Потому что, ну куда? Антонио Бандерас уже не снимается.
1: В общем... Ну, в общем, пока Квентин Тарантино готовится к съемкам своего 10-го и финального фильма, стало известно, что его знаменитый вестерн «Джанго освобожденный» получит продолжение. В проекте под названием «Джанго / Зорро» бывший раб, ставший охотником за головами, встретится с легендарным мстителем в маске. Мне, кстати, очень интересно, будет ли Антонио Бандерас там или нет.
0: Нет, но если действительно все снимет Квентин Тарантино, а я ему доверяю, он никогда меня не подводил, то это будет очень круто. Вот это прям «Джанго» — один из моих любимых фильмов. А еще есть, по-моему, «Омерзительная восьмерка».
1: Да, что-то да, такое. Да.
0: Ой,
1: да.
0: Тоже просто супер. И, кстати, я все время вспоминаю, Тарантино говорит, что это его последний фильм. Последний фильм.
1: Ну, как известный вот ювелирный, который закрывается постоянно. Пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям Джейми Фокс.
0: Ой, вот. Ди Каприо.
1: И, внимание, жалко. Неизвестно, вернется ли Антонио Бандерас. Вот. Так что, но поговаривают, что уже ведут с ним переговоры. Посмотрим. Но утверждают, что все пойдет по комиксу. Прям по комиксу.
0: Которого мы с тобой не видели ни разу.
1: Я вообще не знал, что на Джанго есть комикс, если честно. Вот, я думал, только на аниме бывает.
0: Включаем режим.
1: Хатика и ждем.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 049 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будет тянешь» на радио Хит FM.
2: Как-то раз мы рассказывали, как дарить подарки правильно. Теперь расскажу, как их принимать правильно.
1: Рассказывайте.
2: Итак, подарок обязательно, это прям важное правило, раскрыть сразу. Если на мероприятии больше 20 человек, это правило можно не соблюдать, но обязательно поблагодарить каждого звонком на следующий день. Вот так вот.
1: Ты звонишь?
2: Я, честно, нет.
1: Я тоже.
2: Это, я понимаю, что надо бы, конечно. Сейчас позвоню за все подарки. Даже если подарок вам не понравился, поблагодарите гостя с улыбкой, глядя ему в глаза. Заранее подготовьте несколько фраз благодарности, чтобы не повторяться. Это что за день рождения? Что за праздник такой, что вам дарят подарки такие?
1: Заранее отрепетируйте перед зеркалом, что вы довольны и счастливы, и вам все нравится.
2: О боже, что это? Это ламинированные крылья мушки? Боже, я мечтала об этом.
1: Да-да-да.
2: Ну, не критикуйте и не сравнивайте подарки. Принимайте дорогие и дешевые изделия одинаково радостно.
1: Вот тут как раз актерская игра.
2: Да. Заранее подготовьте место для подарков. Гостям не будет обидно, что чей-то подарок стоит на видном месте, а чей-то в тени. И это, кстати, очень крутая штука, правда.
1: Я всегда заранее готовлю открытую сумку для подарков.
2: Да не сумку.
1: Денежных.
2: Надо стол.
1: Ну,
2: стол,
1: конечно,
2: куда все поставят подарки, потому что это ужасно. Я столько раз видел картину, ты выбираешь долго-долго подарок, человек такой смотрит, ой, класс, и швыряет его куда-нибудь на подоконник, и ты думаешь, я тебе в следующий раз просто урну подарю.
1: Ой, ну ты прям сидишь такой и следишь, ну, куда двигается твой подарок, из какой комнаты, куда?
2: Вообще-то у меня всегда самые яркие пакеты.
1: А, понятно.
2: Дальше. Цветы, съедобные подарки сразу ставят на стол, чтобы все увидели. Принимай букет, сделайте комплимент вкусу гостя. Даже если вам фикус не нравится, скажите, боже, какой у тебя вкус.
1: Прям, никогда таких фикусов не видела.
2: Ты такой домашний, как этот фикус.
1: Этот фикус будет напоминать мне.
2: Если кто-то пришел без подарка, не высказывайте свое недовольство гостю и самому. Неудобно, постарайтесь сгладить эту ситуацию.
1: Того сразу на угол можно сажать.
2: Кстати, еще, знаешь, пугает вот эти люди, которые, мне ничего не надо, просто приходи. Ты приходишь, он такой, ну, привет. Вот, запомните.
1: Пришел с пустыми руками.
2: Запомните все эти правила, вот, и дарите подарки, и принимайте подарки правильно.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 19, ясно. Днем в Москве синоптики обещают до 25 градусов тепла, солнечную, комфортную погоду. Вечером будет где-то плюс 18 и без осадков.
2: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
4: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. Украин 123-710-00-111-14. Категория 13+.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Украин 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». Украин 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
8: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: Мне голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это наша любимая игра с вашими любимыми голосовыми сообщениями. Что от вас требуется? От вас требуется выполнить задание.
2: Задание, которое мы придумали, оно очень классное и интересное. Главное еще это задание выполнить с юмором.
1: И слушайте, вам, кстати, для выполнения задания вам понадобится еще и мессенджер Макс, потому что надо будет в личку выпить. А звучит оно вот как сегодня. Продолжите фразу. Робот-пылесос вдруг останавливается, медленно поворачивается к вам и говорит. Вот что он говорит? Продолжите фразу только голосовыми сообщениями и только в личку в мессенджере Макс по номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074.
2: Вот что он говорит. Больше я твоего кота не вожу.
1: Не, он просто «I'll be back».
2: Ну, или так.
1: Или так, или там, например, «За что?» Просто медленно поворачивает, говорит «За что?» И там еще слезы. Ты думаешь, что это моющий, а это слезы.
2: «Покорми меня».
1: Он и так ест пыль. Все нормально.
2: Душа доволен?
1: Да, я думаю, очень.
2: А когда там лего? А когда там он что-то находит?
1: Что у тебя за робот-пылесос, который лего может
2: У меня собирает.
1: Конструктор?
2: Да-да-да.
1: Смотри, я собрал «Звездных войн» вот этот корабль. И ты такая, это хорошо, пылесосить когда будем.
2: Поэтому внутренний ребенок робота всегда счастлив.
1: Прекрасно. В общем, робот-пылесос вдруг останавливается, поворачивается к вам и говорит. Вот что он говорит, продолжите это голосовым сообщением в личку в мессенджер Макс. Номер, напомню еще раз, 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта получит стильный пауэрбэнк от радио Хит FM.

0: мне голосовым проще.
1: 8:35 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Мы играем вместе с вами.
2: «Мне голосовым проще» называется игрушка. Итак, у нас было задание. Нужно было продолжить фразу. Робот-пылесос вдруг останавливается, поворачивается к вам и говорит. Вот что он говорит, вы должны были продолжить.
1: Тебе понравится. Анна записала. Так, подожди секундочку, еще раз.
2: У меня робот-пылесос вообще не разговаривает, он дерется.
1: Это робот-пылесос Анны как раз очень хорошо разговаривает. Слушай внимательно.
3: Куда по помытому?
2: Я, кстати, мы сейчас... Ой-ой-ой.
1: Что?
2: Согласен.
1: Согласен.
2: Причем, знаешь, таким тоном уборщицы. Ну, куда по помытому?
1: Любовь.
4: Я еду к зарядке. Возможно, навсегда.
1: Но обиделся.
2: Это такой
1: обиделся.
2: Себе, знаешь, это старый пылесос, у которого с батареями проблемы.
1: Виктория.
5: Я решил начать жизнь с чистого листа в более чистом месте.
1: Очень такой тоже
2: дерзкий.
1: С остреньким язычком, да. Игорек.
6: Слышь? Ноги подними.
1: У всех такие деловые роботы-пылесосы вообще.
2: Дерзкие очень.
1: Да-да-да. Теперь Сэм, внимание.
7: Ну что, я убрался. А теперь у меня свидание. И убирайся отсюда, ты.
2: Сейчас у меня свидание с шваброй. Убирайся ты.
8: Робот поворачивается и спрашивает. Ну что, к соседям едем?
1: Вот это хорошо. А Олечка?
9: На это я не подписывался.
2: Тоже смешно.
1: Ну и Евгений, давай.
10: Ну что, кожаный, вставай подметать. Я сломался.
2: Я почему-то представил, как выглядит робот-пылесос, который таким вот голосом разговаривает сонным.
1: Мне кажется, он в этой майке такой.
2: Нет, это самый первый робот-пылесос вообще, который изобрели.
1: Мужской, ну ты понял.
2: Да-да-да.
1: Так, ну что, надо выбирать победителя.
2: Так, ребятки, знаете что? Мне понравилось вот это про «я убрался, убирайся, это у меня свидание». Это Сэм был.
1: Да, Сэм, мы тебя поздравляем.
2: Сэм, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк от радио Хит ФМ. Вот, пользуйся. Ребят, вам всем на самом деле огромное спасибо. Это очень смешно и очень круто. Там огромное количество сообщений. Мы сейчас все равно большую часть еще послушаем, потому что это прямо, ну, это очень смешно.
1: Всем спасибо за участие. Обязательно поиграем еще.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28, Угран, 117-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.
11: Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает.
15: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
21: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем приветики.
2: Так, ну что, у нас чемпионат мира по футболу грядет 2026 года. Вот он, вот уже все, готовимся. Вот, и тут, значит, один спортивный бренд представил мини-версии футбольной формы, но для собак. С теми же цветами, дизайном, что и у сборных. В коллекции всего несколько стран. Это Аргентина, ну, там туда входит, ну, большая часть, плюс Аргентина и Япония. Вот, при этом вещи сделаны не просто для красивых фанатских снимков. Дизайнеры сшили вещи из легкой ткани и добились удобной посадки, чтобы животным было комфортно, чтобы там чихуахуа с ума не сошел.
1: Чтобы хвост не мешал.
2: Хвост не мешал.
1: Двигаться.
2: Да. В футболке как может хвост мешать?
1: Ну, там, наверное, же не только футболки,
2: только
1: но и шортики.
2: Не, футболки. Нет, я сейчас залью в наши соцсети, как это выглядит. Выглядит прикольно,
1: ну,
2: на самом деле.
1: Ну, это классно, да.
2: Вот.
1: Идея для фотосессии,
2: я вообще, даже не столько для фотосессии, сколько вообще это гениальная идея, потому что многие выгуливают собак, и сразу понятно, за кого болеет собачник.
1: Ну, или это такой, знаешь, способ немножечко подшутить над футболистами.
2: Такой смотришь и говоришь, а вы за своей Аргентиной убрать не хотите? Вот пакетик, пожалуйста, вам. Такой, нет, это же Аргентина. А вот Япония, посмотрите, как за собой убирает прекрасно. Смотрите, как хозяин.
1: И ест аккуратно.
2: А ест, смотрите, просто ест, как Португалия, очень тонко.
1: Нет, ну, прикольно.
2: На испаночку, на сборную Испании посмотрите.
1: Я бы хотела посмотреть на этих собачек, которые будут в этой форме красоваться.
2: Ну, я выложу несколько фотографий, посмотрите.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM.
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем веселиться. И сейчас у нас классная тема, которая 100% зайдет всем абсолютно. Смешные названия магазинов и заведений, которые вы встречали.
0: Сейчас будет.
1: Давайте все свои путешествия вспоминайте. Возможно, кто-то что-то рассказывал. Может, где-то видели смешные названия чего-либо.
0: Я вот рассказывал уже видео, которое мы загрузили, Стейкхэм заведение видел.
1: Ой, и это еще, очень круто.
0: А еще где-то, я помню, на дороге, на трассе это было, Пельмондо.
1: Это где пельмени, что ли, продаются?
0: Есть Бельмондо, а есть Пельмондо. Да, пельмени делают там.
1: Я помню, как-то была одна забегаловка где-то в области. Почему обратил внимание на нее? Потому что название реально было такое забавное. «Вдали от жен».
0: Жен?
1: Да. Мы зашли туда.
0: Зачем?
1: Да.
0: Потому что вдали от вас.
1: Нет, было интересно, что там происходит.
0: Конечно.
1: Якобы мужская территория.
0: Вы же смотрите, вы все время ходите в мужские отделы. Вы покупаете мужскую одежду, да? Вы пытаетесь мужские профессии освоить. Зачем? Вы ничего своего не хотите делать. Вот,
1: не, ну это обычный бар, я тебе вот просто...
0: А ты там что ожидала увидеть?
1: Ну, название
0: вот,
1: такое
0: спросить.
1: Классное.
0: Ну да, классное название. Ребят, присылайте смешные названия магазинов и заведений, которые вы встречали. Свои сообщения присылайте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. А можно открыть группу в Максе Хит FM и там в комментариях отметить. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: 9.08 в Москве. Вот что мы с вами вспоминаем в этом часе. Смешные, забавные названия заведений, любых, которые встречались в вашей жизни.
1: Ну, это на самом деле каждый раз, когда я встречаю какие-то интересные заведения, я всегда их фотографирую и всегда забываю.
0: И еще рассказывайте, в каком городе вы это видели. Например, вот Лев написал. Жарил. Вот такой вот магазин продуктовый имеется.
1: Жарил?
0: Да, жарил.
1: Жарил, смешно. Угу. Так, Подгузон, магазин товаров для новорожденных. Подгузон.
0: Ресторан грузинской кухни «Иды сюда».
1: «Иды сюда», да. Это смешно. Была на районе, Андрей пишет, была на районе у нас пиццерия с названием «Понаехали».
0: Прекрасно. Ну, рассказывайте, что за районы, города, вот прям локации, хотим знать. Я знаю, в Питере очень много смешных мест.
1: Ну, в Москве, вот, пожалуйста, пишет, Иван пишет, дорогая, я перезвоню. Но это было такое заведение,
0: да,
1: сеть
0: да,
1: была.
0: Помним.
1: Так, доброе утро, Краснодар, шашлычная...
0: Как?
1: Пьяная свинья.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это серьезно.
1: А вот мужской клуб «Барсук». Смешно.
0: Забавно.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений. Можно написать в личку в мессенджере «Макс». Или же там же в «Максе» в группе «Хит FM». Пишите, рассказывайте. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Самые смешные названия магазинов и заведений, которые вы встречали.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
7: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем самые смешные названия заведений, которые вы когда-либо встречали. Присылайте свои сообщения, ждем.
2: Катя написала, вот увидела такое интересное название парикмахерской, город Керчь. Короче, покороче.
1: Да.
2: И магазин ламината, хата ламината.
1: Хата ламината. Ольга пишет, класс. Томск, шашлычная. Угу. Я считаю, лучшее название. Молчание ягнят.
2: Это правда очень
1: это
2: хорошо.
1: Сильно. В Волгограде есть ресторан по доставке японской кухни с очень смешным, и да, ну понятно, это все классика. Клубы Барзая, Барзая и Бардак.
2: А, вот это класс, класс.
1: Во, Анна пишет, в Пятигорске есть заведение, называется «Роман с котлетами».
2: Хорошо звучит.
1: Анастасия пишет, парикмахерская, 6 волос.
2: Тут я бы подумала, приходить туда или нет.
1: Да.
2: Или это для таких, как ты.
1: Слушай, это вот тоже очень круто. Дейл пишет. Был магазин стройматериалов в Башкортостане. Назывался, сейчас ты ляжешь просто, Луи Бетон.
2: Вообще, огонь.
1: Это очень сильно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Можно, кстати, в группе в мессенджере Макс, Хит-ФМ, есть группа, там тоже написать в комментариях. Обсуждаем сегодня самые смешные, яркие названия заведений, которые вы встречали.

0: Погода на Хит FM.
1: Ну что, почти летняя погода в Москве сейчас. Плюс 19 на термометрах, днем ожидается плюс, внимание, 25, возможно, легенькие осадочки. Вот, ну а вечером плюс 17, будет немножко прохладно, но комфортно.

0: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем самые смешные и крутые названия заведений, которые вы встречали.
1: Вот в Московской области, в Краснознаменске, Дмитрий увидел бьюти-бар «Да ладно». Вот так вот.
0: Бьюти-бар, как звучит-то. Ольга пишет, в Новосибирске кафе «Жарим цыпочек».
1: Люся написал «Бургерная между булочек». Ой, очень-очень, да. Так, дерзко.
0: Кафе «Вдали от жен», Иркутская область.
1: Во. Это кафе везде.
0: Мне кажется, «Вдали от мужей» было, а тут «Вдали от жен».
1: «Вдали от жен» было.
0: А, да?
1: Да, да, да. Юра написал «База-ваза».
0: База-ваза.
1: Челябинск. Интересно.
0: В Барнауле было казино «Золотой партии». Смешно.
1: Так, муж поделился, что в Щелково есть шиномонтажка «Арсен Дали».
0: Арсен Дали.
1: Да.
0: А вот как тебе такое, Алина написала. В Ангарске есть кафе, называется «Я все объясню».
1: Да. Город Большой Камень, обувной магазин называется «Купи обувь».
0: «Купи обувь»?
1: Просто «Купи обувь».
0: Ой, так.
1: Слепая курица, вот в Калуге.
0: Ну, это много где есть, да. Мини-маркет «Неженка», Сургут.
1: Караоке-бар, город Звенигород, «Во все тяжкие», Алена написала. О, действительно, да. Вечеринка так вечеринка.
0: Ольга пишет, прокат велосипедов встречал, радость между ног.
1: Ой-ой-ой. Это такое, знаешь, на грани.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений. Можно написать в личку в мессенджер Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Туда тоже можно написать. Ждем ваши сообщения. Итак, обсуждаем смешные, забавные названия заведений, которые вы встречали.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:32 в Москве. У нас тут очень веселое обсуждение. Смешные названия заведений, которые вам когда-либо встречались. Говорите, в каком месте в городе, может быть, в стране. И рассказывайте, как называются.
2: Вот город Шахта Ростовской области. Рука в баке. Как думаешь, что это может быть за заведение?
1: Может быть, там, где машины заправляют?
2: Ну, вот это шаурмечное.
1: Что?
2: Представляешь,
1: да,
2: он шаурмечный.
1: Так и не скажешь.
2: Геннадий, вот, пожалуйста. Бар с фамильярным названием.
1: Геннадий?
2: Да, Геннадий, пожалуйста. Во, в Уфе, я не знаю, правда это или нет, город Уфа, кофе, кафе, точнее, там

0: называется.
1: А, ну, в целом есть логика.
0: Через дорогу, что это? Вот, ничего пошлого.
1: Ну да.
0: Вот, не бери трубку, это в Минске заведение есть.
1: Кстати, прикольно.
0: Знаешь, это, дорогая, я перезвоню, не бери трубку.
1: Да-да-да, или еще телефон отбирать на входе, было бы идеально.
0: В Самаре есть заведение, называется «Кирдык».
1: О.
0: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Там же в Максе есть группы Hit FM, можно там написать еще. Тоже пишите. Обсуждаем сегодня самые смешные названия заведений, которые вы встречали.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: О, умный ритейл. Москва, Баклажец, страница 3, помещение 8-28. Огранец 18-57-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении Самокат. 6+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: Пятерочка выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 45 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем эффектную тему. Хочу я вам сказать, ребятки, заведения смешные, названия их, которые вы встречали.
1: В Махачкале есть кафе «Слегка не замужем».
0: Слегка не замужем.
1: Кухня очень вкусная.
0: Слегка не замужем.
1: Да. Так, в Иркутске есть кафе, что в переводе означает «дохлые кролики». Ничего себе, дерзко тоже очень.
0: Так, что у меня тут есть? Пупу. Куку, это в Амстердаме.
1: Пупу, неужели так и назвали?
0: Нет, пупус. Куку по-русски.
1: Понятно.
0: В Амстердаме видели такое заведение.
1: Так, в Дальнегорске есть ларек «Бычок и пятачок».
0: «Бычок и пятачок». В Омске есть заведение типа «Легенда».
1: Типа «Легенда». Боулинг-клуб плюс ресторан «Веселый кабан», клуб-ресторан «Берлога» и ночные клубы «Бензин и зажигалка».
0: «Бензин и зажигалка». Так, вспомнил. «Лошарик», магазин «Шаров».
1: Зоомагазин «Пес его знает», Свердловская область. Забавненько.
0: «Пес его знает». Магазин «Тамара» в Сургуте просто.
1: Шикарно.
0: Это самое крутое. Ладно, ребят, спасибо огромное.
1: Вспоминали, посмеялись, хватит.
0: Спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Совсем скоро появится здесь Натали Стаханова. Вот ей привет. Вам хорошего, роскошного дня.
1: Да, погода идеальная для прогулок. Сегодня отдохните, прогуляйтесь, и пусть все будет у вас классно.
0: Пока-пока.
1: Пока!

0: радио Хит FM.
1: Ой, ваши сообщения, друзья, которые утренники забывают закрывать на компе, зарядили меня, конечно, серотонином. Прикольная тема, да, у них сегодня была про странные названия магазинов и кафушек. Вы знаете, у нас тут, кстати, не знаю, рассказывали они вам или нет, был сервис, работали ребята, которые могли вот все починить, вот просто все. И компьютеры, и холодильники, называлось это место «Руки из плеч». Хорошие были ребята, поднимали нам, конечно, настроение. Как раз в тему, друзья, прямо сейчас, вот как мужчины могут осчастливить женщин, Инна на Хит FM.

0: Мадонна, ее стопудовый хит «Голливуд» на радио Хит FM. Кстати, друзья, у нас целых две онлайн-радиостанции «Стопудовый хит» с русской музыкой и зарубежной. Ну, вот под ваше настроение. Так что выбирайте, найти их можно на сайте hitfm.ru либо в нашем мобильном приложении «Радио Хит FM». В эфире у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве, не пропустите.
1: Твой день проходит легко.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 23 прямо сейчас в Москве. Западный ветер пытается дуть. У него получается метр в секунду. Влажность 30%. Давление идеальное. Дождь прогнозирует, но неизвестно пока.
0: Реклама.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
7: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
8: Подписка SberPrime. Услуги от АО «ЦПЛ». УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Если собрать всех любимых артистов телеканала РУ-ТВ вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В театре Ермоловой сегодня вечером играет постановку по одноименной пьесе Патрика Марбера «Ближе». В режиссерском дебюте Анастасии Аль-Мухаметовой отношения героев превращаются в своего рода эксперимент с попытками понять, можно ли быть по-настоящему близкими, не раня друг друга. Спектакль начинается с выставки фотографий, которая задает тон всей истории. Одну из ролей исполнила Стасия Милославская. Постановка идет почти 2 часа без антракта, начало в 20:00 для лиц старше 18 лет.
1: Номер 2.
0: До 11 мая на столичных площадках проходит масштабный городской фестиваль «Московская весна». Главная локация – Тверской бульвар, где открылся гастромаркет с блюдами со всей России, от дальневосточной ухи до осетинских пирогов и карельской выпечки. Помимо дегустации, здесь же пройдут концерты фольклорных коллективов и театрализованные выступления. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: На ВДНХ в павильоне «Транспорт СССР» открылась выставка «Иномарка», благодаря которой можно посмотреть на 90-е через автомобили и вспомнить о временах, когда зарубежные машины очень быстро появлялись в стране и одновременно стали признаком статуса и дефицита. В экспозиции около 30 автомобилей. Отдельный блок посвящен стихийным авторынкам и культуре перепродажи. Объявления из газет, истории продавцов и покупателей, а также контекст, в котором машины могли стоить целого жилья. Выставка работает до конца года без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Это топик и Бекки Джи на радио Хит ФМ. Новиночка называется «Sorry, Papi, Sorry, Daddy». Ну, вот это вот так, наверное, переводится. Но прямо сейчас немножечко кей-поп. В эфире Хит ФМ у нас Айв, девчонки, Supernova Love.

0: Эвелин Рокста на радио Хит FM. You are my vertigo. Как это по-русски? Из-за тебя у меня кружится голова. Ну, тут в хорошем смысле этого слова, конечно. Но чтобы не кружилось, просто, друзья, помассируйте запястье. Любое. Проходит сразу. Ну, хорошо так помассируйте. У нас совсем скоро, да буквально через полчасика, хитбокс, друзья. Поиграем обязательно. И если отгадаете, что там на этот раз спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю вам нашу эпохальную, не побоюсь этого слова, настольную игру «Спойлер все звезды».
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на радио Хит FM.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

сейчас послушаем с вами Чон Чунгука и будем играть в хитбокс, друзья. Кстати, недавно в интервью он признался, что ему ну очень сложно учить английский, и как бы он ни старался, у него не получается. Ну а хейтеры, а у него их очень-очень много, ну потому что это BTS, стали его, естественно, обвинять в нежелании учить язык. Я как-то общалась с учителем английского, который преподает в корейской школе, он объяснил, что у них, к сожалению, вот в школе изучают язык исключительно для экзаменов. Ну такой, знаете, шаблонный всякий там present perfect continuous, вот, а говорить не учат. Да и вообще корейцам тяжело дается изучение английского. Нам с вами намного проще, серьезно. Поэтому они в школе изучают японский и, кстати, преуспевают. Ну а Чон Чунгук все равно молодец, и петь сейчас он будет на английском. One, two.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, играем, друзья. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать то, что лежит в нашей хитовой коробочке. Там что-то катается такое, я еще не открывала. Вот, вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно вот прям в личку на этот номер, можно в комментарии, там прямо сейчас появится пост Хит-бокс. И у нас, в общем, все это считается, мы все видим, друзья, можно и туда, как вам удобно. И если ваше правильное сообщение упадет вот по времени сегодня 21-м, подарю вам настольную игру «Спойлер все звезды». Открываем. Что там как-то... Реально каталась. В общем, раньше этим словом называли вредных людей. Сейчас я не слышу, чтобы говорили, а вот раньше так обидно было, помню, прям когда бабушка меня так называла. Вот, наши прабабушки при помощи этой штуки избавлялись от синяков и ушибов. А вот это вот прям лайфхак, работает и до сих пор. А еще я знаю, что в Азии эту штуку маринуют и жарят. И очень вкусно получается. Вообще она из Китая родом. Вот что это такое здесь лежит? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Друзья, удачи!
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну, давайте посмотрим, получилось у вас отгадать или нет. Друзья, здесь очень важно, чтобы все три ассоциации совпадали. К тому же я вам так подсказочку дала очень сильно, что не, когда открывала коробочку, вот эта штука там каталась, короче. Но вы прослушали. Ладно, итак, мои ассоциации. Раньше этим словом называли вредных людей. Наши прабабушки при помощи этой штуки избавлялись от синяков и ушибов. Тут народ пишет про капусту, что прям помогает, да. Но никто никогда никого не называл «и ты капуста», правильно? Вазят штуку, маринуют и жарят. Да, кимчи, да, нет, это не капуста. Вот, тут есть еще вариант, что это бодяга, что это заноза, что это пиявка. На самом деле, друзья, это редиска, редиска. Помните, даже в советском фильме каком-то было «Джентльмен удачи», да, вроде? Вот, это слово фигурировало. И наш победитель Мадина сегодня. Мадина, поздравляем тебя. И дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за участие. Вообще, редис, знаете, может повышать устойчивость клеток к вредным воздействиям внешней среды, поэтому его рекомендуют людям, работающим на вредных производствах. Серьезно. Единственное, если у вас проблемы с желудком, пожалуйста, с редисочкой поосторожнее. Хорошо? Хитбокс, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим, друзья. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009.
2: Оксана.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 24 у нас на градуснике, по ощущениям где-то около 20, потому что западный ветер у нас решил подуть со скоростью 3,5 метра в секунду при влажности 30%. Давление у нас в норме с вами и обещают небольшой дождь, но попозже.
0: Реклама.
2: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ, и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
0: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: соцсети. Общаясь в мессенджерах и соцсетях, мы часто используем эмодзи, чтобы диалог выглядел более насыщенным и живым. Однако, по словам ученых, даже безобидный смайл может стать причиной недопонимания, и чаще всего это касается собеседников в разных возрастных категориях. Так, совсем недавно стало известно о результатах опроса миллениалов и зумеров из Великобритании, об их понимании эмодзи в переписке. Старшее поколение закладывает в смайлы буквальный смысл и дополняет этими символами дружелюбность в общении, а вот зумеры принимают виртуальную улыбку как сарказм и проявление пассивной агрессии. То же самое касается и других эмодзи, которые разные поколения понимают по-своему. Есть ощущение, что скоро для расшифровки переписок потребуется переводчик. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальный.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет. Если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
12: «Хит-ФМ». Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: BTS на радио Hit FM. Кстати, в далеком 2013-м они продавали на улицах Сеула билеты сами на свой концерт, а сейчас у них 100 миллионов поклонников по всему миру. Ну а мы с вами буквально уже через полчасика, друзья, занырнем в прошлое, поиграем в хит-стори и заодно потренируем ассоциативную память.
1: У тебя все под контролем.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

В этом часе, друзья, мы с вами тренируем ассоциативную память, что очень полезно делать по 2 минутки в день обязательно, правда, в наше время особенно. Вот, так что играем в хистори совсем скоро. Алексеев забежит в студию, расскажет, как птицы по-разному реагируют на людей. Интересно, мне кажется, это от птицы зависит, да? Вот, а Ваня Дмитриенко нам споет про любовь, похожую на ртуть. Ну, а прямо сейчас очень-очень нежно будем начинать вместе с Мишей Миллером на радио Хит FM. Hey, на-на-на.

0: Реклама.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, ныряем в прошлое, друзья. Запускай один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, нагрянут воспоминания. А вот от этой песни действительно нагрянут. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. А куда писать? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, как вам удобно. Там уже, кстати, появилась эта песня, которую я сейчас запущу в эфире. Но у нас есть еще подсказочки. Куда мы там с вами собрались? Так, в том самом году поженились. Тут прям список идет. Ник Джонас, ну, один из братьев Джонаса, женился на Приянке Чопре. Как же переживали его фанат. Так, ладно. Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин. В прокат вышли Аквамен. Сколько раз ходили девчонки тогда? Раз, пять, я помню. Так, Богемская рапсодия тоже вышла. А Леди Гага дебютировала в кино. Друзья, но ваши воспоминания интереснее и важнее. И я очень надеюсь, что вы поделитесь. Я все прочитаю в эфире. Готовы? Поехали!
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

Мастере на радио Хит ФМ. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Шангай, King of the Jungle. И у нас, кстати, получается. Как же мы зажигали под эту песню на выпускном в 2018-м. Это Дарья вспомнила. Год не знаю, но дети, когда слышат эту песню, просто превращаются в Dance Monkey. Ольга написала. 18-й год 100%. Прям вот Егор уверен, жили в общаге. Или такое странное сообщение пришло. Я с девушкой познакомился под эту песню. Странное, вернее, оно просто как-то так написано, интересно. Без запятых. Я с девушкой познакомился под эту песню, но это было лет 7 назад. Девушка красивая была, но не получилось. Звали Екатерина. Если вдруг слышишь, Антон, я все еще тебе помню. А это было в Сочи. Нет, а это в Сочи было. Вот, вот. Ну, я думаю, что сейчас Екатерины так немножечко стали припоминать, да? А вдруг это тот самый Антон, который все еще о тебе, Екатерина, помнит. Если вдруг, пиши. Тут у меня есть его, ну, не номер телефона, но вообще можно ему ответить, если что. Ну, а вдруг судьба? Так, ладно, все. Друзья, вспомнили 2018 год. Хит-стори, Шангай, King of the Jungle. Но прямо сейчас давайте все-таки возвращаться обратно в 2026. И помогают нам Иман Бек, София Рейз и Луиса Солнца. Not You. Let's go.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс погоды плюс 25 на градуснике, но по ощущениям чуть-чуть поменьше, где-то 21-22, потому что западный ветер, друзья, дует со скоростью 4 метра в секунду. Но это приятно, мне кажется. Влажность 29%, давление в норме и осадки чуть-чуть попозже.
0: Реклама.
2: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. Угрень 123 710 20 111 14. Категория 12+.
3: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
4: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
11: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
0: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: открытие. Многие из нас подкармливают птиц на улицах и наверняка обращали внимание на то, как пернатые по-разному реагируют на появление поблизости людей. Иногда они идут на контакт и почти сразу съедают предложенные им угощения. Но иногда случаются и обратные ситуации. Неизвестно зачем, но команда ученых из Европы решила разобраться в этом вопросе детально и выяснила, что поведение птиц зависит от пола человека, который к ним приближается. Всего было изучено более 2500 таких взаимодействий. И в большинстве случаев птицы более настороженно относились к приближающимся женщинам. Возможно, это потому, что в древности именно прекрасная половина человечества охотилась на мелкую дичь. Но пока точного ответа нет, имейте в виду, если вам вдруг пригодится это знание. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе акции и правилах.

0: Проведение количества призов, срок их месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-prize-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: В новом выпуске журнала Discovery Даина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуае. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Ольга Лерман снова поехала?
6: Мне нужен инструктор по скейту.
5: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
7: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
8: 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Танго Уше на радио Hit FM, Thinking About It. Я думаю, почему же не сбываются мечты? А знаете почему? Потому что очень часто мы не делаем к мечте хотя бы один шажочек.

0: девочек. Нужно не просто мечтать, нужно вот прям вот, шагнуть к ней. Ну, например, мечтаете вы что-нибудь выиграть на Хит-ФМ? Да зайдите в наш канал Макс. Найдите закрепленный пост, участвуйте, и вам повезет. Вы обязательно что-нибудь выиграете. А вот через полчасика мы будем играть в настроение. Там вообще можно выиграть наш классный мерч. Главное, что сделать? Взять в руки телефон и позвонить мне в прямой эфир. И у вас, как говорится, все получится.
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на радио Хит-ФМ.

Друзья, в этом часе у нас будет очень интересная программка про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть уже сегодня вечером. «Смотрители» называется. И, конечно же, поиграем в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Буквально через пару песен объясню, как это сделать. Ну а прямо сейчас «Now with the Warning» на радио Hit FM. Трек про твое сердце. «Tu corazón».

0: Это Fastboy Clock на радио Hit FM. Born Again, друзья, я приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Что нужно сделать? Просто мне позвонить в студию. Я очень хочу просто, чтобы вы уже позвонили, поэтому начинаю уже жевать слова. Значит, звездочка 1074. Вот такой вот номер. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. Набирайте. Я беру трубочку, говорю вам, алло, Hit FM. Вот, потом мы попадаем с вами в эфир. Я задаю вам 5 вопросов. У вас будет 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши подарки. Что могу подарить? Фирменный спортбокс. Ну, это такая огромная коробка, и там внутри много всего такого, что мотивирует наконец-то все-таки взять и заняться спортом. Ну, там напульсники, налобники, бутылочки для воды и многое другое. Либо могу подарить модный фирменный дождевик радио Hit FM. Кстати, очень крутая штука. Мы тут ее тестили недавно. Ну, надели на, ну, не скажу на кого, и вылили пару ведер воды. Человек внутри остался сухим. Кстати, вы можете посмотреть, как мы это делаем. У нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном прям видео мы сняли. Крутой дождевик. В общем, все можно выиграть. Главное, звоните. Я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.debetisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Бодровой на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Город Ярославль. На связи Мария. Привет. Алло, алло.
2: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Здрасте, здрасте. Ну что, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение на кофе.
1: А вот так вот. Как ты относишься к этому напитку?
2: Я одну чашечку в день готовит муж.
1: Слушай, ну это самый лучший кофе, наверное, утром, который тебе готовит муж. Ну, по идее, это, да, это, мне кажется, мечта каждой из нас. Ты утром тебе прям... Так, ладно, я вижу 5 вопросов на эту тему. По-белому тебе завидую. Так, 5 вопросов. У нас с тобой 30 секунд, а я должна успеть все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Включаем нашу женскую интуицию, которая, ну, как бы никогда не подводит. Вот отвечаешь правильно, больше чем наполовину, дарю тебе наши классные хит-фэмовские подарочки. Готова? Поехали? Да?
2: Готова.
1: Поехали. Да. Кофейные зерна до сих пор собирают вручную, да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Классический эспрессо имеет объем 60 миллилитров, да или нет?
2: Нет.
1: Робуста бодрит больше арабики, да или нет?
2: Да.
1: Раф кофе придумали в России, да или нет?
2: Нет.
1: Кофе, нет. Кофе помогает сжигать жир. Да или нет?
2: Да.
1: Да. О, смотри, уложились 30 секунд, мы молодцы. Теперь давай посмотрим, получилось у нас что-нибудь или нет. Итак, кофейные зерна до сих пор собирают вручную. Ты почему не поверила? Типа, ну, сейчас роботы всякие, да, по идее. Там. Ты представляешь?
2: Нет.
1: Вот? Что? Нет.
2: Но 100% и вручную, но уже есть технология, которая вот собирает так машинки. Да. То есть мы смотрели не так давно про кофе, на самом деле.
1: Серьезно?
2: Информация была. Да. Что уже появились такие машины, которые кофе
1: уже
2: могут
1: прям
2: собирать.
1: Как
2: поэтому я ответила. Я ответила нет, но вручную они тоже собирают.
1: Слушай, да. Но если убедила, хорошо. Если видела своими глазами вот этих вот... Хотя да, сейчас в Китае вообще роботы есть, как с пальчиками такие, которые, понятно, будут все это собирать. Так, ладно, плюс тебе ставлю. Классический эспрессо имеет объем 60 миллилитров. Ты не согласилась и правильно сделала. По рецептуре это уже двойное эспрессо. 60 миллилитров. Робуста бодрит больше арабики. Ты согласилась? Ну да. Но этот сорт содержит больше кофеина и крепче по вкусу. Не знаю, мне больше арабика как-то нравится. Она такая понежнее, что ли, немного. Так, ладненько, едем дальше. Раф кофе придумали в России. А почему не поверила? В 90-х годах, представляешь, в Москве, да, один человек просто просил, говорит, сливки мне можно? Кофе не с молоком, а со сливками просто. Пожирнее, чтобы было вот так вот. Раф – это кофе со сливками. Ладно, не расстраивайся, все нормально. В 90-х годах, да. И кофе помогает сжигать жир. Да, понятно. Ускоряет сжигание калорий, активизирует обмен веществ. В общем, у тебя в любом случае, даже если там с первым вопросом кто-то наедет, что вручную, все равно у тебя, даже если не брать первый и пятый, и четвертый, у тебя все равно 3 правильных. Но в общем, вот так. Все равно ты выиграла. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо за настроение. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, Наташа Стаханова, настроение. Завтра обязательно продолжим. Но прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2014. Ariana Grande and the Weeknd.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды плюс 26, друзья, даже по ощущениям. Западный ветер нежно дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 25%, давление в норме. А сейчас дожди уже нам сегодня не обещают.
2: Реклама. Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
3: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
7: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть комедийный сериал Билла Лоуренса «Рустер». По сюжету популярный писатель в исполнении Стива Карелла приезжает в университетский городок, чтобы поддержать дочь-преподавательницу, переживающую развод. У создателей получился довольно динамичный сериал с любовными линиями, хорошим юмором и хорошо прописанными второстепенными сюжетными коллизиями. Еще команде удалось сделать героя Стива Карелла похожим как раз-таки на Майкла Скотта. Столько же нелепых выходок, немного высокомерия и не всегда удачные шутки.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился ретро-детектив про оккультные секты в позднем СССР «Страх над Невой». В первом сезоне майор КГБ и капитан милиции расследовали серию ритуальных убийств в Ленинграде 1967 года. Теперь действие переносится в 1970-й, а напарники берутся за новое дело со странными смертями научных сотрудников и дипломатов. Герои подозревают, что за всем этим стоят язычники, поклоняющиеся богу Сваргу. Второй сезон, как и первый, снял режиссер Илья Максимов. В главных ролях по-прежнему Антон Хабаров и Андрей Фролов. Также в сериале снимаются Карина Разумовская и Евгений Серзин. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2020 года.

0: 26 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
4: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
3: В кино с 14 мая. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Five и Кристина Агилера на радио Hit FM. Moves Like Jagger. Прям такой стопудовый хит. А знаете, как новинки попадают к нам в эфир? Они сражаются, друзья, на ринге. В программе «Хиты без правил». А вы голосуйте, определяйте, кто из них потом будет звучать в эфире. Кстати, вот голосование прямо сейчас уже открылось и проходит в официальной группе радио Hit FM ВКонтакте. Да-да-да, вы можете зайти, послушать песенки и проголосовать. А кто у нас сегодня на ринге? Сегодня просто хай-битва, друзья, у нас. Без вас нам никак не определить, кто же потом будет у нас в эфире. Итак, на ринге у нас Мадонна и Сабрина Карпентер, их трек «Bring Your Love». И против них будет Maroon 5. Песня называется «Героиня». Итак, кто же победит? А вот это мы уже узнаем сегодня в 8 вечера по Москве в прямом эфире в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. Так что побежали голосовать. Через 15 минут, друзья, у нас начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит FM. Пока-пока.
1: На радио Хит FM.

0: Dive Into Me. Это новиночка на радио Hit FM, которую мы только что с удовольствием послушали. Алок и Халит. 14 часов и 6 минут в Москве. Господа, всем приветики. Я ничего нового, казалось бы, не скажу. Ну, кроме того, что Калашникова здесь. Это тоже не новости. И еще одни не новости. То, что у нас везде хит с вами случается. И пусть он случится в этом часе. Правда же, некоторые загадывали, некоторые знали, некоторые уже заметили, что иногда с большой долей вероятности вот он в этом часе случается, вот он пусть и случится, дойдет до нас, до всех и подарки принесет. Ну, кому-то одному. Но, тем не менее, все следим за эфиром. В какой-то момент нужно будет написать слово «Вездехит» на 925-007-107-4, когда будет, так сказать, ну, специальное звуковое приглашение в течение этого часа. И я напомню, что сегодня 5 число, да еще и 5 месяца. Понятно, что 5-й вездехит сегодня выигрывает. В остальном же всем удачи!
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: Ну что, господа, жаришь продолжается сегодня во 25, и, похоже, дождя не будет. Но точно не все его увидят, как, собственно, вчера мы и ожидали. А вот завтра 24 градуса, но возможен небольшой дождик, говорит нам Яндекс.Погоды.
2: Реклама. 2 ги с подпиской Prime становятся скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2 ги с от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
5: 16+.
6: Я хочу услышать Диму Билана.
7: А я Клаву Коку.
6: Мой кумир Сергей Лазарев.
8: Зачем выбирать, если 21 мая в ВТБ-арене на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты и в унисон со всей страной исполнят свои хиты.
9: Все звезды с нами, будь и ты!
8: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv.
10: Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.
12: Хит FM. I get those goosebumps every time.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Посетить сауну, не покидая рабочего места в скором будущем, станет вполне реально. Финские инженеры разработали виртуальную финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Сама система состоит из VR-очков и куртки со встроенными термоэлектрическими элементами, которые имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. Допустим, юзеры смогут принять контрастный душ или зачерпнуть воду ковшу и плеснуть ее на камни. Во время этих движений в симуляторе появляются пары звука, а элементы в руках куртки могут последовательно нагреваться или охлаждаться в зависимости от поставленной задачи. По словам разработчиков, в будущем такая технология может стать полезной не только в онлайн-играх, но и в тренажерах для пожарных или в виртуальном туризме. И все в этой разработке прекрасно, но почему нет элемента парения веником? С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: хит на радио Хит FM.
1: Ну что, господа, вы все свидетели тому, что да, пришел моментик в этом часе, и нужно было отправлять слово «Везде хит» на наш, в наш мессенджер Макс 925-007-107-4. И я отсчитывала пятый «Везде хит», это практически мгновенно, это молниеносно. Но вот что удивительно, написать, наш победитель написал, а его зовут Михаил, судя по мессенджеру Макс, написал «Везде хит», и все, и дальше я пишу: вы наш победитель, жду номер телефона, чтобы вам перезвонить, одна галочка, соответственно, что-то не читает. Вот, кстати, на аватарке у него дерево упало на фоне какой-то красоты нереальной, зелено-синий, горы, водичка. В общем, красивая аватарка, но нету почему-то никакой связи. Может быть, это действительно связь, а может быть, знаете, как бываете, вы так, бывает, написал везде хит, да, а потом срочная возникла необходимость бабушку через МКАД перевести. Не будем отвлекать человека, узнаем, а потом ему расскажем, что сегодня он выиграл везде хит на большой и вкусный торт. А значит, благодаря радио Хит FM может себе позволить такой роскошный подарок в одном из известных магазинов. Это вам аплодисменты, наш уважаемый Михаил. Надеюсь, мы вас не очень отвлекли, но очень порадовали. Итак, господа, везде хит, он появляется периодически, поэтому просто немножечко внимания. Особенно, когда мы вам говорим, что вот, наверное, в этом часе везде хит, значит, он точно случится. В этом часе уже случился, летим дальше.
0: Лови везде хит. Везде хит.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует...

0: Следует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
4: «Хит-ФМ». Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Радио Хит FM.

место прямо сейчас на Hit FM с песней, ну, сам не поет, спасибо большое, с песней, с музыкой «Красивые места». И если про локацию думать, то любое красивое место становится еще более прекрасным, если там вы, господа. 14 часов 50 минут в Москве. В эту часть поиграли, в следующем пока не планируем, только если через часик, но подарочков, когда хочется, есть вариантик. Чтобы майские праздники стали еще круче, мы, конечно же, хитовые подарки от радио Hit FM вам предлагаем. Заходите в наш канал в Макс, это канал, не мессенджер. Ищите закрепленный пост, участвуйте, и пусть вам непременно повезет.

Казалось бы, забавная песня в качестве новинки на радио Хит ФМ, а может быть, она и забавная, я просто понятия так и не поймела, что называется, о чем она, потому что оно не на английском, пришлось перегонять через переводчик, переводчик тоже не понял, там как

0: какой-то набор слов. Ну или неправильный, это неправильный переводчик. Короче, сначала я подумала, что она перед Бекки Джи, в частности, перед папиком извиняется, что извини, не была достаточно красивой, там что-то такое. Потом там что-то про маму пошло, то есть не перед папиком, а перед папашей все-таки. В общем, будем разбираться, но потом. 15 часов и 6 минут в Москве, если какая-то новиночка интересует вас, ну, с точки зрения эстетики, конечно же, а не перевода, если честно, то на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или в мобильном приложении «Радио Хит FM». Ну, а если вам интересно, что будет дальше, расскажу. «Медуза» через мгновенница, а Насти Димбилан тоже с нами, Тейлор Свифт и многие другие.
1: С Наташей Калашниковой на «Радио Хит FM».

0: Got to Know. Песенка называется «Образца 2003 года». И буквально вот вчера, по-моему, я забрела в какой-то магазинчик в каком-то торговом центре. Что-то мне там было нужно. И вот это вот как раз... Я не знаю. Это родители привели свою девчулю, свою доченьку, которая выросла, у которой то ли выпускной, то ли еще что-то такое готовится. В общем, что-то красивое выбирали. И вот это «Я не знаю». С родителями тяжело, конечно, выбирать это все. Можно понять. Надеюсь, у них все это хорошо закончилось. Я быстрее вышла из этого магазина, чем они все-таки что-то дочке подобрали. А вообще, да, вот это приятные хлопоты. Эх. Но главное, чтобы с погодой совпало все тоже.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: Хотя завтра еще не об этом. Завтра просто погода, 24 градуса, очень даже приятненько. Небольшой дождик возможен в течение дня. Знаете ли, это не так страшно. А в четверг, кстати, нам 27 обещают. Вот, а потом начнется похолодание.
1: Реклама.
2: Заложенность, сухие корки в носу. Насморк.
3: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
2: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family.
6: ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 12+.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
10: Билеты на tickets.spartak.com.
11: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ, и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
12: 16+.
13: 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
14: Мы покажем.
13: Россия – это тысячи историй успеха. А каждый артист – голос своего города. Вместе они создают музыку большой страны. Тебя ждут Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
15: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Рекорды бывают не только спортивными, но и, например, кондитерскими, после которых сердца сладкоежек точно начинают биться чаще. Так, совсем недавно мастера из Италии приготовили тирамису длиной 445 метров, что не осталось незамеченным представителями Книги рекордов. На десерт ушло более 2 тонн сыра маскарпоне, 3000 яиц и 50 тысяч кусочков печенья. Помимо этого, создатели рекордного тирамису утверждают, что для получения изысканного вкуса потребовались очень хороший кофе, густые сливки и много настоящей страсти. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: зацепило.
1: Ну, честно говоря, в новостных лентах, помимо всего остального, конечно же, модное событие года обсуждается — Метгалак, и все, безусловно, уже постят фотографии, все вот эти костюмчики прикольные, там какая-то ожившее искусство или как-то по-другому это все правильно, потому что я видела несколько разных интерпретаций темы, в которую пытались вписаться гости. Ну и, конечно же, вы уже видели эти фотографии и эти платья. На мой взгляд, пока, по крайней мере, я уверена, что я не все подряд видела, но тем не менее, вот то, что уже нашумело и разбежалось по соцсетям и по пабликам, такое впечатление, что ничего выдающегося, прям такого запоминающегося, не криповатого и не там, знаете ли, клоунского, что-то я не нашла. Как-то либо это все очень простенько, либо too much, либо это просто карнавал, какой-то Хэллоуин. Кстати, кто-то так и сказал, что некоторые люди это с Хэллоуином путают. Ну, что еще из интересного по этому поводу, что Джефф Безос со своей супружницей, и, видимо, она его сподвигла, стал спонсором основным мероприятия этого, поэтому некоторые проигнорировали, но немногие, деньги решают. Орали больше людей, пришли все равно в своих нарядиках, естественно. Хочется к длинному доллару немножечко поближе посидеть. Вот, но были протесты и на улице, там типа ему припомнили и доставщиков, которые должны были мочиться, я извиняюсь, в баночке, и вот этот вот, и эту инсталляцию сделали в бутылочке, и еще что-то такое, и давайте игнорировать бизнес.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.

0: солнца.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Ольга Лерман снова поехала?
6: Мне нужен инструктор по скейту.
5: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

А это Эминем на Хит FM немножко нахрюкал на нас. Ну, что поделать. 15 часов 49 минут в Москве. В это время завтра мы будем уже прощаться. Но не с вами, а с нашей гостьей. Потому что завтра среда. А значит, клуб Хит Вумен продолжит свою работу. Ну, точнее, начнет с 15, а закончит уже ближе к концу часа. Завтра, господа, у нас в гостях очаровательная Ирина Ефимова, организатор конференции ЦИПР и городского фестиваля Tech Friendly Weekend. Ну вот об этом, о наших цифровых технологиях и будущем, связанном с ними, наверное. Ну и непосредственно о самой конференции, которая еще вот близится только, насколько я понимаю, в Нижнем Новгороде. Вот об этом завтра.

0: I don't wanna go home tonight. Я сегодня вечерочком-то и домой-то идти не хочу. Эта песенка становится максимально актуальной, если у вас очень-очень огненные, хорошие, замечательные, прекрасные, интересные, прям обалденнейшие планы на вечер. Ну вот, а если таких нет, то наоборот, как-то сразу хочется, особенно после работы, если вы работаете, конечно же, быстренько домой свалить. Как говорится, может быть, даже уже хочется, 16 часов и 6 минут в Москве. Ну, ничего страшного, это нормальное желание хотеть домой, честно говоря. Оно с детства, да, в человеке присутствует, главное было бы куда хотеть. Так вот, господа, в любом случае, если вам еще не пора, значит, мы ваша основная надежда. Кофейку вам предложим пока, чтобы вы немножечко расслабились, отвлеклись. Это Сабрина Карпентер, наша очаровашка, сейчас разнесет вам кофеек. Кто еще обязательно поучаствует в нашей с вами жизни? Зейн поплачет, и по сравнению с ним, это, знаете, как видосик. Если вы думаете, что у вас день не сложился, посмотрите вот это. Вот за это у нас будет Зейн отвечать в этом часе. Вот, жадненькая Тед Макро. Ну, по крайней мере, она жадненьких всех вокруг жадненькими обзовет. Вот, наверное, поэтому, ну, как бы про коллег, да? Ну, или что там у вас подойдет по теме. И много всего интересного. А еще в этом часе поиграем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Так, Pink надвигается, сама нас при этом, так сказать, убеждает, предупреждает и говорит, давайте начинайте свою вечериночку, если у вас там черт начинается, ну и начинайте без меня в конечном-то итоге. 16 часов 20 минут в Москве, у нас здесь все-таки дождик случился, причем он, наверное, длился минуты 3, ну, если вдруг у вас еще не случился дождик, господа, то имейте в виду, такое может сегодня с вами произойти. Просто 3 минуты ливня и потом раз, и опять нету ничего. Поэтому дождики все еще возможны, ну а поподробнее...
1: Погода на Хит-ФМ.
0: И сегодня, может быть, где-то прольется, понимаете, это от жары происходит. И завтра, может быть, где-нибудь прольется небольшой дождик. По крайней мере, его вероятность нам обещают на завтра. 24 градуса – это максимальные показатели, Яндекс.Погода говорит. 21 будет ощущаться, ветер налетает.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
1: 16+. Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Альберт Брайт на Hit FM. Господа, мы немножечко должны отвлечься и поиграть. И поскольку нормально получилось, мы тут с коллегами немножечко поупражнялись. Ну и вообще вам расскажу, что вообще-то у меня в голове сейчас нашла такой небольшой флешмоб в соцсетях, где-то на просторах интернета. Давайте к нему присоединимся. А если мы что-то в этом роде делаем, у нас это называется...
1: Кстати, давайте
0: присоединимся к флешмобу в соцсетях. А вообще-то задача такая. Если бы твоя зарплата была названием фильма, как бы он назывался? Свои вариантики про свои зарплаты на 925-007-107-4 в наш мессенджер. Мы вот дружно сразу вспомнили про миллионера из трущоб, потом поняли, что из трущоб подходит, миллионер не подходит. Какие у вас вариантики? Итак, если бы твоя зарплата была бы названием фильма, как бы он назывался? 925-007-107-4. Интересно, конечно, сравнить результаты. Ну и плюс еще за самый прикольный, неожиданный, может быть, неповторяющийся, неповторимый. Или еще какой-то интересный ответ. У нас подарок от Hit FM, который будет выбирать, естественно, наш победитель. Там это может быть и подушечка антистресс, может быть и, допустим, что у нас там есть, дождевик и набор муравьи в штанах. Ответы, это просто уже летят. Ответы просто вот это вот я... Интересненько. Ладно, в общем, про зарплату и как бы называлась она, если бы это была она фильмом, напишите, не стесняйтесь, немножечко попозже почитаем.

давайте немножечко отвлечемся. У нас же тут задачка. Если бы твоя зарплата была названием фильма, как бы он назывался? И, соответственно, 925-007-107-4. Тут нету никаких, знаете ли, ограничений. Хотите, сами названия придумывайте, а хотите, берите уже что-то из существующего. Итак, «Плач Ярославный», вот, пожалуйста, от Юрия. Так, или, например, «Пока не сыграл в ящик». Неплохо, да? Зарплата в стиле «Назад в будущее». Эльвира написала «Холоп». Ой, я тут заплакала. Так, «Поймай меня, если сможешь». «Обнять и плакать». Пусть и не название фильма, но все-таки. А так тоже можно, нет никаких ограничений. Это тоже получается название фильма. Так, «Плакала девчонка горькими слезами». Вот такое вот название. А я смотрю, мы все позитивные, тут нормально. Что у нас еще? «Горе от ума», пожалуйста. Ага. Так, что еще? «На дне», соответственно, «Богатые тоже плачут». «От заката до рассвета». «Доживем до понедельника». По-моему, смешно, нет? Нет, понятно, что в какой-то момент хочется плакать, но, по-моему, неплохо получается. Давайте еще немножечко продолжим, подумаем, потом еще и подведем итоги. Итак, если бы твоя зарплата была названием фильма, как бы он назывался? И такому флешмобу.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуае. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
17: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
16: В кино с 14 мая. 6+. Приятно.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио Hit FM.

мы тут поржали, а мы тут, конечно же, поржали, потому что каждое практически, каждое к сердечку ваше сообщение, если бы твоя зарплата была названием фильма, как бы он назывался, и дальше до слез, понимаете, господа? Мы тут поржали. Невозможно было выбрать, конечно, одного победителя, просто уже... Я даже не знаю, чтобы меньше повторялось, да, и чтобы побольше, допустим, в одном сообщении было. Как-то так уже выбирали, потому что тут, конечно, ну, тут здорово, тут здорово. И голодные игры, и не жалею, не зову, не плачу, и, допустим, понять и простить. И что там у нас еще? Законопослушный гражданин, рабыня Изаура, унесенные ветром. Это деньги каждый раз с карты. Черная дыра и вот это вот все, конечно, здесь от заката до рассвета. Я просто уже не помню, что читала, что не читала. Вот. Ну, короче, придется как-то выбирать победителей наших. Как-то мы выбрали, как смогли, коллегиально, коллективно. Во-первых, Эльвира, которая, помимо того, что холоп, исчезнувшая, ну, мы тут ржали очень сильно, выживший, а потом что там, приходи на меня посмотреть, голодные игры, вот это вот все. Вы, конечно, наша красавица, вам обязательно и аплодисменты, и подарки повыбираем. Вот, и еще интеллектуально поржали мы тоже, а будь здоров, у нас есть Юрий, который написал сначала «Плач Ярославный», мы все поплакали, а потом «Смейся, паяц», тоже великолепно. И вам тоже от нас большой респект, будем подарки выбирать. Но вообще все красавчики, там мимо не было ни одного сообщения. Любим вас!

Ну вот и мы песенку послушали, собственно, узнали ее, такой ремейк только что. 17:04 в Москве, господа, еще не вечер, даже если время вечернее, еще очень светло и приятно, и как раз хочется уже погулять где-нибудь в приятной атмосфере по чистым улицам. Я надеюсь, это ваши планы на вечер, ну или даже если какие-то другие, тоже сойдет. Прежде чем все-таки начать уже их реализовывать, господа, проверьте себя, не забыли ли вы зайти в нашу официальную группу ВКонтакте Радио Хит ФМ и проголосовать. Потому что у нас же там что бывает? У нас там бывают хиты без правила сегодня тоже будут, а без ваших голосов вообще как? Никак, соответственно. Вот, и будьте любезны, проследуйте в официальную группу ВКонтакте, кстати. И сегодня там Мадонна и Сабрина Карпентер, причем с одной стороны ринга, они вместе, вот они недавно и фоткались, пожалуйста, в честь этой песни Bring Your Life, про любовь, Вот. А с другой стороны ринга, соответственно, Maroon 5 с песней «Героиня». По-русски произнесу, потому что там тяжело. Ну, в общем, короче говоря, что вам, вашему сердечку больше понравится или ушам, или просто под настроение попадет, зато и проголосуйте. Еще раз, голосование проходит в официальной группе Радио Хит ФМ ВКонтакте. Оно уже началось, ну а вечером, начиная с 8 по Москве, соответственно, в эфире Хит ФМ. Пока же мы с вами продолжаем, и в этом часе у нас и мод появится, и Гвен Стефани на старенького, так сказать, и Coldplay, ну, чисто в плейлисте, и много кого еще. С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: кстати, Алиф Арбен на Хит FM. Body Talk, это только что мы послушали. И у меня тоже к вам есть разговоры как раз о ваших бодис, о телах. Почему? Потому что очень хорошие новости. Что если вам хочется, конечно, подтянуться, а в спортзал идти не хочется, но у вас есть дача, все нормально, говорят специалисты. Потому что работы на даче могут запросто заменить тренировки в спортзале, особенно если речь идет о тяжелых упражнениях. Но поднимать тяжелое, там, таскать мешки, это не каждому. Еще можно, это смотрите сами. Но, например, посадка рассады. Господа, это же постоянные приседания. Только приседать нужно правильно. Не только поясницу там используйте, чтобы наклоняться, а именно на коленочках приседать. А перед этим еще лучше размяться. Покос травы – это вообще прекрасно. Это прекрасно, если, конечно, вы умеете. Потому что если не умеете, лучше что-нибудь другое придумать. Что же другое? Грядочку вскопайте. Конечно же, еще как устанете, и ни один спортзал не догонит, так сказать. Ну, еще бывает там, допустим, прополка сорняков, полив из шланга, сбор ягод. Но их сначала надо вырастить, а сначала посадить. В общем, работы много, лишь бы погода не подвела.
1: Погода на Хит FM.
0: А погода пока не подводит, она подведет потом, если честно. Итак, на завтра примерно то же самое, что сегодня. 24 градуса – это максимальные показатели, 21 – это максимальные ощущения. Дождик возможен в течение всего дня, но также будет и солнышко.
2: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Современное человечество продолжает изучать загадки и тайны древних цивилизаций, пытаясь понять, что же привело к их падению. Допустим, недавно группа международных ученых провела масштабные исследования и изучила донные отложения озера Лагуна Ицан рядом с древним городом Ицан. И пришли к выводу, что одной из ключевых причин упадка цивилизации майя могла стать засуха. Эксперты считают, что нехватка воды в одних зонах привела к падению урожая, росту конфликтов и разрушению торговых связей между городами. Что ж, мы надеемся, что наши современники все же смогут учиться на ошибках предшественников и постараются бережнее относиться к планете. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: сказка на ночь.
1: Расскажу вам, конечно, страшную сказку, но с хорошим концом. Итак, в далекой-далекой стране Китае жила-была одна тетенька, жила себе и вдруг встретила одного дяденьку. И они очень-очень-очень сильно полюбили друг друга и стали встречаться, жить вместе. И после нескольких лет совместного проживания решили таки пожениться. Назначили дату свадьбы, кстати, на эту весну. И вот все хорошо, прекрасно, но однажды у тетеньки заболело горлышко, и она вместе со своим женихом пошла в местную клинику, где ей там сказали, ну, у вас горлышко болит, некоторые препараты прописали и укольчик сделали. А от этого укольчика у тетеньки началась аллергия. Ни с того ни с сего никто не ожидал, конечно же, хотели только добра. В общем, и анафилактический шок. Тетеньку спасти успели, но в кому она тоже успела впасть. И вот она лежала, а дата свадьбы приближалась. Никто не отменил, что характерно. Вот она лежала в этой коме, лежала, дяденька к ней приходил, постоянно навещал ее. И за 2 дня до свадьбы она очнулась. Да, немножечко побольше времени нужно, конечно, на восстановление. Все-таки человек долго лежал, нужно будет походить какое-то время. Но не факт, что не успеет, что называется. Потому что если женщина хочет выйти замуж, даже кома ей не помеха. Берегите себя. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

многих хотел прямо сейчас на Хит ФМ, и их вопросик музыкальный: как же обратно в себя-то влюбиться? Кстати, весна — это самое хорошее, самое правильное время влюбляться, в том числе и в себя самого, несмотря на некоторые лишние килограммы после зимы. Может быть, это как раз и повод влюбиться в себя самого, посмотреть наконец-то и сказать: да я в любом виде замечательный. Хорошего вам вечера, замечательный был Калашникова, летел целый, пока. Хит ФМ.

вечера. Вы слушаете радио Хит FM. Хит FM. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.

Панау на Hit FM с порцией отличной хитовой позитивной музыки. Трек называется «Ту Корасон». Послушали только что. Все, как мы с вами любим. Весна, даже уже скорее лето. Солнце, жарко и классный музон. Да, что может быть лучше? Итак, большой релиз. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди в следующие 4 часа. А еще раз делай дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. Еще будем с вами ловить везде хит. В следующие 30-35 минут не пропустите.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Обновленный HVL M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля HVL M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте hvl.ru.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джон Ньюман на Hit FM «Love Me Again». Хорошо трек слушается в автомобиле, знаете, так окно открыть, погромче звук сделать, вообще кайф. Респекты всем, кто так и поступил. Спасибо, Джон, за эти 3 минуты удовольствия. Ну а мы продолжим хит нон-стоп. В ближайшее время вместе с нами Келвин Харрис, Blessings, а еще Кайго и Ava Max, Whatever, в ближайшие минуты.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 23, по ощущениям плюс 20. Ветер западный, дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность при этом 35%. Смотрим, что ночью. Ночью без осадков плюс 15, завтра в городе плюс 24.
1: Реклама.
2: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
2: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41.
7: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family.
8: ООО «Корона». Город Москва. Украин 123-710-00-111-14. Категория 13+.
9: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
10: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Гаджеты.
1: Если вам кажется, что ваш ребенок зависит от гаджетов, то столичные медики рекомендуют не спешить с выводами. По словам экспертов, с помощью гаджетов дети пытаются справиться с перегрузкой, тревогой и проблемами в школе или общении. Поэтому прежде всего нужно узнать у вашего ребенка, что именно он получает от телефона. Отдых, общение, уход от тревоги или способ справиться с перегрузкой. Ну и, конечно, не лишним будет создать единые правила для всей семьи. Например, не брать телефоны за стол во время ужина. Так ребенок видит, что ограничения касаются не только его, а всех. Также важно говорить без упреков, заранее обсуждать лимиты и предлагать замену экрану. Совместные занятия, домашние обязанности, хобби или прогулки. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Новая песня на Hit FM «Феникс». Это Marshmello и Portugal The Man. Нравится — голосуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Так, друзья, есть еще одна важная информация. Везде хит. Вы же помните про возможность получения крутых

0: 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто

0: Это Сомбар на Хит ФМ, а это...
1: Лови везде хит. На радио Хит ФМ.
0: Везде хит на Хит ФМ. Лучшие призы и подарки специально для вас. Каждый день что-то новенькое, но очень приятное и полезное. Только во время прямого эфира вы узнаете, что получаете. Интрига сохраняется до последнего. Нужно было отправить слово «Везде хит» в Макс и стать пятым по счету, потому что сегодня пятое число. Нашего победителя зовут Оксана. Оксана, вы наш финалист. Сейчас будем с вами связываться. Ну а, кстати, получаете вы «Везде хит» на полный бак бензина. Ну, а значит, благодаря радио Хит ФМ вы сможете заправиться на известный АЗС и отправиться в путь и дорогу. Друзья, везде хит на Хит ФМ в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте самые крутые подарки.
1: Везде хит на радио Хит ФМ. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Хит ФМ.

0: радио Хит ФМ.
1: Это Алекс Ворон на Хит ФМ только что. Fever Dream. Начало восьмого в Москве. Всем привет и крутейшего весенне-летнего вечера. Пока наслаждаемся летним теплом. Говорят, недолго осталось. Пара дней, а потом... Ну ладно, бог с ним, всем, что потом. Радуемся моменту, радуемся обилию супер-хитов, только они впереди. Здесь на самом хитовом радио в ближайшие минуты Ваня Дмитриенко, Ртуть Абракадабра от Леди Гаги и Рэй вместе с Rudimental Regardless. Плюс не забудьте о том, что в этом часе в рамках большого релиза раздел Double Track.
0: На радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
11: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по «Альфа-вкладу». Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Леди Гага на Hit FM, ее легендарная «Абракадабра». Одна из лучших песен прошлого года, между прочим, по версии Hit FM. Далее включу вам более спокойный хит. Немножко передохнем от ритмов. Песня называется «Paid to Exist». Это Brooks Extend. Услышим через пару минут.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 22, по ощущениям плюс 20, ветер западный, слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду, и влажность при этом 33%. Смотрим, что ночью без осадков, плюс 15, завтра дожди и плюс 26.
1: Реклама.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: От качества и продолжительности сна напрямую зависит состояние нашего здоровья. Однако раньше считалось, что негативные последствия для организма проявляются только при недосыпании. Но недавние исследования ученых из американского Техаса показали, что вредным может быть и слишком долгий сон. Исследователи изучили сон почти 2000 добровольцев, и выяснилось, что мозг спящих по 9-10 часов в сутки работал хуже, чем у тех, кто спал 7-8 часов. В частности, снижались показатели памяти, исполнительности и зрительных навыков, также общего самочувствия. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

19.35 в Москве. Это большой релиз на Hit FM. Полное погружение в музыку. Впереди дабл-трек. Двойная порция хитов одного артиста. Каждый вечер новый герой из числа топовых мировых артистов и звезд. А сегодня у нас гости из Австралии. Гость звездный. Диджей-продюсер по имени Serial. Очень он любит всевозможные каверы, но не только каверы. Ну, кстати, кавер мы сегодня поймаем. Обязательно он прозвучит под номером 2 в разделе Double Track. Песня World Gone Wild записана вместе с Робином Шульцем и Сэмом Мартином. Песня под номером 1 Still Into You, Serial на Hit FM.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: О, умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, УГРН, 118, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Встречайте новый кроссовер Белджи X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. Белджи X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
9: «В ленте».
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ида Кор на Hit FM. Let me think about it. Классный танцевальный трек из 2000-х. Кстати, еще больше хитов того времени, той эпохи найдете в эфире нашей онлайн-станции «Хит нулевых». Ловите на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. В целом там очень много разной музыки на любой вкус, на любой формат. 90-е, 10-е, 20-е, каверы, песни о любви, русские хиты и так далее. Обязательно зайдите и послушайте.
1: Hit FM.

0: Трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл» на Hit FM только что, в начале 9-го по Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки, их две. В итоге будет лишь один финалист, лишь один победитель. На кону попадание в эфир в наш плейлист. Вам решать, кто в итоге победит, поэтому заходите в наш официальный паблик ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Мадонна и Сабрина Карпентер. Новая песня «Bring Your Love». Мадонна и Сабрина, Bring Your Love, номер один. Под номером два. Maroon 5 и трек «Героиня». Уже 20.07 в Москве. Поехали.

0: Реклама.
1: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. 20.18 в Москве. Две новые песни из хит-парадов мира. И только одна вакансия в нашем плейлисте. Вам решать, какая из двух новинок в итоге победит. Поэтому заходите поскорее в группу Hit FM ВК. Для того, чтобы проголосовать на все про все, у вас осталось минут 15-20 от силы. Под номером один с нами сегодня Мадонна и Сабрина Карпентер. Песня «Bring Your Love». Под номером 2 Maroon 5 и песня «Героиня». Мы вернемся уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Hit FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 22, по ощущениям плюс 19. Ветер западный дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность при этом 33%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 15, без осадков. Завтра дожди и плюс 26.
0: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Врачи постоянно напоминают, правильное питание – залог крепкого здоровья. Однако не все люди этому правилу придерживаются, считая, что овощи – это невкусно. Тем временем американские ученые провели исследование и выяснили, что добавление в диету арбуза позволяет улучшить состояние сердца. В рамках исследования они сравнили общее состояние тех, кто ежедневно съедает ломтик сладкой ягоды, и тех, кто не употребляет ее от слова совсем. Поскольку любители полакомиться арбузом съедают больше пищевых волокон, магния, калия, витамина С и витамина А, то они реже обращают внимание на сладости и жареную пищу. И именно у этих людей сердечно-сосудистая система находится в более лучшем состоянии, в отличие от остальных. Так что для счастливой и здоровой жизни не забывайте лакомиться арбузом. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. В ближайшие минуты наконец-таки узнаем, какой из двух новых треков получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решат ваши голоса в нашей официальной группе ВК. Подсчет устроим уже через минуту, не пропустите. Но прежде еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первый называется Bring Your Love. Это Мадонна и Сабрина Карпентер. Под номером 2 Maroon 5. Maroon 5 номер 2 и песня про героиню. Кто же победил сегодня в нашем муза-сражении? Давайте это узнаем. Давайте посмотрим сперва в нашу официальную группу ВК для того, чтобы с вашими голосами разобраться. Итак, с разницей 8 голосов в этот вторник, 5 мая, в муз-баттле побеждают Мадонна и Сабрина Карпентер. Называют их главным дуэтом года. Но посмотрим, как песня пойдет в чартах и полетит ли она вообще. Я думаю, что, конечно, полетит. Итак, Мадонна, Сабрина Карпентер. Вот наши финалисты, наши победители. Песня Bring Your Love. Слушаем ее дальше целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.

0: АО «Альфа-Банк».
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Данные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: «Хит-ФМ». Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

Ну какая красота, а? Просто супер трек, супер новинка. Dive into me, Алок и Калит на Hit FM. Нравится, голосуйте, поддерживайте в главном хитовом чарте. Проголосовать можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Полный вперед. Алок и Калит, Dive into me. А мы продвигаемся дальше. До финала этого часа Ava Max, My Head in My Heart. А еще Evelyn Roxton, Vertigo. Услышим очень скоро.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. Полным ходом погружение в музыку. Как всегда, в это время мы с вами отправляемся в музопутешествие. Посещаем самые разные страны, смотрим, что творится в их официальных хит-парадах. Сегодня очередь дошла до Великобритании. Если все готовы полететь к бритам, тогда приступим. Стартуем с 6-го места. Здесь песня Let Me Be. Это The Second Voice.
1: Chart Special.

0: Всем еще раз привет. Это большой релиз на Hit FM 21.16 в Москве. В этом часе изучаем британский чарт. Напомню, на 6-м месте были замечены The Second Voice и работа Let Me Be. Продолжает свой рост. Видимо, скоро попадут в первую тройку. Впрочем, там им и место. А вот Anotter за неделю остался на прежних позициях. Итак, Anotter, Talk To You в Британии под номером 5.
1: Чарт Спешл.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода говорит нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 22, по ощущениям плюс 20, лето за окном. Ветер западный дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность 33%. Ночью будущее плюс 15, завтра днем небольшие дожди и плюс 25.
2: Реклама. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Общаясь в мессенджерах и соцсетях, мы часто используем эмодзи, чтобы диалог выглядел более насыщенным и живым. Однако, по словам ученых, даже безобидный смайл может стать причиной недопонимания, и чаще всего это касается собеседников в разных возрастных категориях. Так, совсем недавно стало известно о результатах опроса миллениалов и зумеров из Великобритании, об их понимании эмодзи в переписке. Старшее поколение закладывает в смайлы буквальный смысл и дополняет этими символами дружелюбность в общении, а вот зумеры принимают виртуальную улыбку как сарказм и проявление пассивной агрессии. То же самое касается и других эмодзи, которые разные поколения понимают по-своему. Есть ощущение, что скоро для расшифровки переписок потребуется переводчик. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: шоу Hit FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня в Chart Special лучшее из хит-парада Великобритании. Впереди четвертое место. Тут девушка, которая еще совсем недавно была первой, но потом немного растеряла позиции. Как говорится, не страшно, не критично. Четвертое место — это тоже круто. Итак, номер 4, песня Choosing Texas, Ella Langley на Hit FM.
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118 774 649 49 8.

0: вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: В новом выпуске журнала Discovery Даина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуае. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и обзор хит-парада Великобритании. Осталось время еще на один трек, и это будет лучший дебют недели. Скоро узнаем, что это за песня, но прежде инфа, которая касается дня завтрашнего. Завтра у нас Hit Woman Club. В гости придет Ирина Ефимова, организатор конференции ЦИПР, городского фестиваля Tech Friendly Weekend и автор книги «От стажера до CEO». Hit Woman Club только у нас, только на Hit FM. Завтра ровно в 15 по Москве слушать всем. Ну а сейчас вновь Chart Special и песня, которая стала третьей. Лучший дебют недели. Леди Гага и Дойчи в Великобритании под номером 3. Песня Runway. Слушаем дальше. Ну и на этом финалем Chart Special. Большой релиз и прощаемся с вами до завтра. Chart Special.

0: Хит Ньюс. Открытие. Многие из нас подкармливают птиц на улицах и наверняка обращали внимание на то, как пернатые по-разному реагируют на появление поблизости людей. Иногда они идут на контакт и почти сразу съедают предложенные им угощения. Но иногда случаются и обратные ситуации. Неизвестно зачем, но команда ученых из Европы решила разобраться в этом вопросе детально и выяснила, что поведение птиц зависит от пола человека, который к ним приближается. Всего было изучено более 2500 таких взаимодействий. И в большинстве случаев птицы более настороженно относились к приближающимся женщинам. Возможно, это потому, что в древности именно прекрасная половина человечества охотилась на мелкую дичь. Но пока точного ответа нет, имейте в виду, если вам вдруг пригодится это знание. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Посетить сауну, не покидая рабочего места в скором будущем, станет вполне реально. Финские инженеры разработали виртуальную финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Сама система состоит из VR-очков и куртки со встроенными термоэлектрическими элементами, которые имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. Допустим, юзеры смогут принять контрастный душ или зачерпнуть воду ковшом и плеснуть ее на камни. Во время этих движений в симуляторе появляются пары звука, а элементы в руках куртки могут последовательно нагреваться или охлаждаться в зависимости от поставленной задачи. По словам разработчиков, в будущем такая технология может стать полезной не только в онлайн-играх, но и в тренажерах для пожарных или виртуальном туризме. И все в этой разработке прекрасно, но почему нет элемента парения веником? С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: авто. Находясь за рулем, необходимо соблюдать предельную концентрацию, но также стоит помнить о любви водителей к перекусам в пути. В идеале одно не должно мешать другому, и в России разработали специальный автомобильный держатель для картофельных снеков и соуса к ним, который устанавливается в подстаканник или любое другое удобное место. Получится ли с его помощью надежно закрепить другие блюда, неизвестно, но есть надежда, что гаджет поможет меньше отвлекаться за рулем. С вами был Илья Алексеев. Всем интересным и полезным на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Окружающая среда.
1: Глобальное потепление и резкие погодные колебания ускоряют старение. К такому выводу пришли российские ученые. По словам медиков, волны жары, мягкая зима и резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм, что приводит к возрастным изменениям. Легче с негативными симптомами справляются жители зеленых зон. А вот мегаполисы с их высоким уровнем загрязнений провоцируют преждевременное старение. Если вы живете в большом городе, то эксперты рекомендуют завести дома комнатные цветы. Почаще проветривать помещение и приобрести увлажнитель воздуха. Также не забывайте о сбалансированном питании, увеличьте физическую активность и почаще общайтесь с людьми. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Ибен, Холлоу.
1: Второе место.
0: Кункс, Galaxy.
1: Первое место.
0: Dave and Dams, Rain Dance.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: мода.
1: Модники, в особенности те, которые хотят выглядеть стройнее, знают, что одежда в горизонтальную полоску оказывает обратный визуальный эффект. Однако, как недавно выяснили ученые из Китая, не все горизонтальные полоски в нашем гардеробе полнят. Во время эксперимента добровольцам, которых набралось несколько сотен, показывали фотографии моделей в одежде с вертикальным и горизонтальным расположением разной формы полос. Выяснилось, что горизонтальные узкие черные линии с чередованием широких белых пространств могут значительно улучшать визуальное восприятие фигуры. Однако есть нюанс. В исследовании рассматривали образы в облегающих платьях, и в зависимости от кроя и ракурса ситуация может измениться. Поэтому одежду в вертикальную полоску признали более универсальной. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.